0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

0: 6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.
2: Попутный ветер морской столицы.
3: На Моторадио.
4: Привет, друзья! С вами Джун, президент военно-морского мотоклуба Ford Wind MC и попутный ветер морской столицы на Моторадио. Мы много говорили с вами о величии флота, о блеске медной обшивки, о триумфе пушек и гении навигаторов. Мы восхищаемся мощью атомных ледоколов и исполинскими размерами современных танкеров. Но сегодня я хочу содрать эту красивую обертку. Давайте поговорим о цене. О той невидимой квитанции, которую природа выставляет нам за каждый узел скорости и каждый баррель нефти, поставленный из точки А в точку Б. Прогресс – штука циничная. Мы научились покорять океан, но по пути превратили его в глобальную свалку и зону повышенного риска. Сегодня в фокусе черная кровь цивилизации и атомное сердце флота. Поговорим о танкерах. От канистр Второй мировой до супермонстров. Чтобы понять масштаб проблемы, нужно взглянуть на цифры. Во времена Второй мировой войны основным рабочим волом по перевозке топлива был танкер типа Т-2. Это была вершина технологий того времени, знаете, сколько он перевозил? Всего порядка 16-17 тысяч тонн. Для того времени это оказалось очень много. За годы войны только в Атлантике было потоплено более 500 танкеров. Представьте, миллионы тонн нефти и нефтепродуктов ушли на дно. Но тогда, в пылу сражений, об экологии никто не думал. Океан казался бездонным, способным переварить любую грязь. Мы ошибались. Нефть из тех затонувших судов до сих пор медленно сочится из проржавевших корпусов, создавая бомбы замедленного действия по всему миру. Одна капля нефти растекается по воде на площади 2-3 квадратных метров. Капля. Капля нефти – это всего 0,1 миллилитра. А теперь перенесемся в сегодня. Современный супертанкер ULCC, это Ultra Large Crude Carrier, берет на борт до 400-500 тысяч тонн. Один такой корабль везет в 30 раз больше, чем танкер времен войны. Один. А в океане их тысячи. Мы увеличили объемы перевозок в геометрической прогрессии, и вместе с этим вырос масштаб потенциальной катастрофы. Одна ошибка штурмана, один удар о риф или прилет в танкер средства огневого поражения, и мы получаем экологический апокалипсис в прямом эфире. Вдумайтесь только, самый результативный подводник «Кригсмарин» Отто Кречмер потопил за свою карьеру 40 судов, в общем-то, ножом примерно 209 тысяч брутто-регистровых тонн. Самый результативный подводник СССР Александр Иванович Маринеско суммарно пустил на дно 42,5 тысячи тонн. А тут один супертанкер везет сразу 300 тысяч сырой нефти, представляете? Чем опасна нефть? Вот многие думают, ну разлилась нефть, она же держится на поверхности, да, потом испарится или ее соберут. Это опасная иллюзия. Нефтяной разлив – это не просто грязное пятно. Это химическая атака на биосферу. Первое – это блокада жизни. Нефтяная пленка перекрывает доступ кислорода в воду. Планктон, основа всей пищевой цепочки океана, гибнет первым. Нет планктона – нет рыбы. Нет рыбы – не будет и жизни. Второе – это эффект непромокаемого плаща. Для птиц и морских млекопитающих нефть – это смертный приговор. Она склеивает перья и мех, уничтожая теплоизоляцию. Птицы умирают не от яда, а от переохлаждения в считанные часы. Токсичный коктейль. Тяжелые фракции нефти со временем оседают на дно, отравляя донные организмы на десятилетия. Но есть кое-что страшнее разлива. Это горение нефти. Если танкер или нефтехранилище загорается, мы получаем гигантский химический реактор под открытым небом. При горении сырой нефти выделяется чудовищное количество канцерогенов в соединении серы и азота, а также сажи. Этот черный дым не просто портит вид. Он выпадает кислотными дождями за сотни километров от места пожара, выжигая растительность и отравляя почву. Дышать такими продуктами горения опасно для здоровья и для жизни. Теперь давайте поговорим об атомной энергетике на борту. Что это, чистота или скрытая угроза? Казалось бы, решение есть, атомная энергия. Никаких выбросов СО2, огромная автономность. Наши ледоколы и подлодки – гордость инженерной мысли. Но и здесь прогресс берет нас за горло. Атомный реактор в океане – это объект запредельного риска. В отличие от наземной атомной электростанции, он находится в агрессивной среде, в движении, под воздействием штормов и боевых угроз. История знает примеры затонувших атомных субмарин. Комсомолец, там американская лодка Трэшер. Главная угроза здесь – это радиоактивное заражение. Если герметичность контура активной зоны нарушится, то долгоживущие изотопы попадают в воду. Через рыбу и морепродукты радиация возвращается к нам на стол. Проблема утилизации старых реакторов и отработанного ядерного топлива на флоте – это головная боль, которую мы перекладываем на плечи наших детей. Мы пользуемся энергией сегодня, а расплачиваться за могильники в северных морях придется поколениям через 100 лет. Но, конечно, по площади и масштабам последствий возникновения аварии ни один малогабаритный транспортный ядерный реактор не сравнится с тысячами тонн нефти от поврежденного танкера или нефтехранилища. Как с этими негативными последствиями бороться? Можно ли просто запретить танкеры? Ну нет, конечно, мировая экономика встанет через день. Но выход в жестком контроле и новых технологиях. Так называемый compliance. Это список соответствия жестким требованиям для допуска к нефтеперевозкам. Маленькая ремарка, да? Вспоминаем про теневой флот. Из более 7000 супертанкеров в мире около 2000 не соответствуют этим жестким критериям. И всяким буйным головам нужно поостеречься, делая в их сторону выпады, потому что можно сотворить беду и станет плохо сразу всем. Итак, какие технологии принимают на вооружение? Ну, это двойные корпуса. После катастрофы танкера Exxon Valdez в 1989 году мы перешел на стандарты двойного борта. Биотехнологии. Сегодня ученые создают штаммы бактерий, которые буквально пожирают нефть, расщепляя ее на безопасные компоненты. Это наш главный шанс на очистку океана. Альтернатива. Переход на сжиженный природный газ, СПГ. Как судовое топливо. Это такой промежуточный шаг. Он гораздо чище мазута, который десятилетиями коптит небо. Ну и в заключение. Друзья, прогресс – это не только белые паруса или мощные турбины. Это ответственность. Вот мы, мотоциклисты, знаем, да, что за удовольствие от скорости на дороге верхом на байке мы платим вниманием и риском. То же самое и с планетой. Мировой флот – это стальной скелет грузоперевозок нашей цивилизации. Но если этот скелет начнет гнить и отравлять все вокруг, никакие богатства, перевезенные в трюмах, это не окупят. Нам нужно учиться быть не хозяевами океана, а его частью. Потому что в конечном итоге мы все находимся в одной лодке. И пробоина в одном борту рано или поздно отправит нас всех на дно. Сейчас в Краснодарском крае есть огромная необходимость в устранении последствий разливов и горения нефти. Все негативное, что вокруг нас сейчас происходит, обязательно закончится. Это исторический факт. История учит нас, что все решится за столом переговоров. Вопрос только когда. А последствия расхлебывать придется еще очень долго. А помощи и внимания к проблеме нужны уже сейчас. С вами был Джум. Думайте, что вы оставляете после себя, чистый след или масляное пятно. Увидимся на дорогах и, надеюсь, на чистых берегах. Пока.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 8 мая 1945 года в пригороде Берлина, Карлсхорсте, в 22 часа 43 минуты по центральноевропейскому времени, что соответствует 0 часам 43 минутам по московскому времени, был подписан окончательный акт о военной капитуляции Германии. От имени германского Верховного Главнокомандования акт подписали начальник штаба Верховного Главнокомандования Вермахта генерал-фельдмаршал Кейтель, главнокомандующий военно-морскими силами адмирал фон Фриденбург, генерал-полковник авиации Штумпф. Советский Союз представлял заместитель Верховного Главнокомандующего, маршал Советского Союза Жуков, союзников, главный маршал авиации Великобритании Теддер. В качестве свидетелей присутствовали командующий стратегическими воздушными силами США генерал Спац и главнокомандующий французской армией генерал Делатер де Тессиньи. Именно из-за разницы в часовых поясах в Европе День Победы празднуется 8 мая, а на территории СССР 9 мая. Никаких других причин нет. Всего вам доброго, с праздником и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Твой

0: «Женский ответ на моторадио».
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
7: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио. Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air.
1: Real rock music. Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Уважаемые авто и мотолюбители, по оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 313 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 16 человек, в том числе 3 детей. По мототранспорту за сутки всего 7 ДТП с пострадавшими 2 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В предстоящие выходные и праздничные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.
4: Возьми с собой Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 8 мая 1945 года в пригороде Берлина, Карлсхорсте, в 22 часа 43 минуты по центральноевропейскому времени, что соответствует 0 часам 43 минутам по московскому времени, был подписан окончательный акт о военной капитуляции Германии. От имени германского Верховного Главнокомандования акт подписали начальник штаба Верховного Главнокомандования Вермахта генерал-фельдмаршал Кейтель, главнокомандующий военно-морскими силами адмирал фон Фриденбург, генерал-полковник авиации Штумпф. Советский Союз представлял заместитель Верховного Главнокомандующего, маршал Советского Союза Жуков, союзников, главный маршал авиации Великобритании Теддер. В качестве свидетелей присутствовали командующий стратегическими воздушными силами США генерал Спац и главнокомандующий французской армией генерал Делатер де Тессиньи. Именно из-за разницы в часовых поясах в Европе День Победы празднуется 8 мая, а на территории СССР 9 мая. Никаких других причин нет. Всего вам доброго, с праздником и оставайтесь вместе с нами.

0: 800 километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
3: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка «Скототуризм».
6: Это Илья Шанин.
7: Это Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Ближе Лефрис Болгарии.
10: С вами Олег Капхай.
11: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
12: Если
13: посмотри.
12: Там аккуратно пройти, посмотришь, там будет Вот, там дорога.
13: А дальше?
14: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
15: Каждую пятницу в 3 часа дня.
16: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
17: Моторадио. Your lifestyle.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 8 мая 1945 года в пригороде Берлина, Карлсхорсте, в 22 часа 43 минуты по центральноевропейскому времени, что соответствует 0 часам 43 минутам по московскому времени, был подписан окончательный акт о военной капитуляции Германии. От имени германского Верховного Главнокомандования акт подписали начальник штаба Верховного Главнокомандования Вермахта генерал-фельдмаршал Кейтель, главнокомандующий военно-морскими силами адмирал фон Фриденбург, генерал-полковник авиации Штумпф. Советский Союз представлял заместитель Верховного Главнокомандующего, маршал Советского Союза Жуков, союзников, главный маршал авиации Великобритании Теддер. В качестве свидетелей присутствовали командующий стратегическими воздушными силами США генерал Спац и главнокомандующий французской армией генерал Делатер де Тессиньи. Именно из-за разницы в часовых поясах в Европе День Победы празднуется 8 мая, а на территории СССР 9 мая. Никаких других причин нет. Всего вам доброго, с праздником и оставайтесь вместе с нами.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоцié.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Моторадио.

0: Здравствуйте. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. В эфире программа «Меломания», которую мы проводим с магазином «Аудиомания», который находится на Марата 40, старое, хорошо знакомое всем меломанам нашего города, место в Санкт-Петербурге. И передо мной директор магазина Денис Бердиков. Денис, добрый день.
1: Добрый день.
0: Сегодня мы, как всегда, поговорим о каких-то новых поступлениях техники, которые, я смотрю, у вас все больше и больше, и много всего интересного такого, какого-то непонятного даже я вижу.
1: Так и есть, да. У нас, конечно, ассортимент прилично увеличился с тех пор, как мы, перестали быть Диезом и стали Аудиоманией. И сегодня я вам расскажу, что конкретно, например, из виниловых проигрывателей можно найти у нас на Марата 40 прямо сейчас. Понятно, что, в принципе, во всей Аудиомании там очень большой выбор, а у нас чуть поменьше, но тоже есть из чего повыбирать. Вот. Ну и, конечно, сегодня обсудим виниловые поступления, раз уж про винил говорим. Хотя у нас они состоялись не только на пластинках, но еще и, конечно, на CD-дисках, и даже что-то из Blu-ray и DVD-дисков подъехало. Большое поступление, наша европейская поставка большая пришла. Ожидается еще одна в ближайшее время. Так что смотрите всю информацию подробную на сайте audiomania.ru. Наш сайт по дискам meloman.spb.ru по-прежнему активен, и там тоже все новинки появляются. Ну, или просто заходите к нам на Марата 40. Ждем каждый день с 10 до 9 вечера, а по выходным с 11 до 9 вечера. Ну, собственно, винил. Мы с тобой любим обсуждать да. винил, да, у нас с тобой раньше такие были чередования, то мы с тобой обсуждаем винил, то какие-то совершенно новые продвинутые технологии. Ну, не будем, что называется, эту традицию оставлять. Может быть, в следующий раз с тобой как раз о более продвинутых современных технологиях поговорим. А сегодня о старом добром виниловом проигрывателе, точнее, проигрывателях от разных производителей, которые есть у нас. И я пойду по алфавиту, ну и, конечно, на букву А всем в голову приходит Аудиотехника, один из самых, наверное, известных производителей винила. У нас не очень много вертушек этого производителя. Есть начальная модель от LP60X, и она есть аж в двух цветах, черная и такая gunmetal, так называемая, то есть, ну, такой темно-серебряный цвет. Вот. Это начальная вертушка с очень простым столом, который как раз уместно начать знакомство с прекрасным аналоговым музыкальным миром. Вот. И есть хит продаж, любимая вертушка диджеев с прямым приводом от LP120X. Она стоит 54 990, цена практически не менялась за последние несколько лет. Любима, конечно, она всем современным людям за свой прямой привод. Диджеи любят на ней постретить, что-нибудь еще такое сделать эдакое. В общем, тоже есть наличие. Дальше у нас по алфавиту идет компания Clear Audio. Это знаменитый баварский производитель. Они в сравнении с другими представителями именно в этой отрасли, они достаточно молодые. Но, тем не менее, продукты они делают классные. И сейчас у нас представлено в салоне две модели «Концепт», которая, кстати, эта модель, к сожалению, снимается. Хотя, почему к сожалению? У компании Clear Audio все, что происходит, все, как правило, ведет к лучшему. То есть в ближайшее время должна появиться еще более простая модель. То есть модель концепта, она всегда была начальной. И вот у нас есть концепт MM. И несложно догадаться, что это значит. В комплекте идет MM-головка. И там Tonarm Verify, то есть все детали для данного проигрывателя делает Clear Audio. И сам проигрыватель, и Tonarm, и головку звукоснимателя, то есть целиком, полностью, вот вся их работа, что называется. Вот, и у нас в черном, полностью черном исполнении есть проигрыватель, он стоит уже значительно, 225 тысяч. И есть версия Concept MC S. Он черный с деревом. Он, ты, кстати, можешь его увидеть, на стоечке стоит. Красивый такой, светлый,
0: да.
1: Светлый стол. И этот уже более хитрый, так скажем, проигрыватель, потому что головка там уже идет, концепт MC, то есть с подвижной катушкой, и там используется уже тонарм Satisfy, то есть более высокого уровня тонарм от самой же компании Clear Audio. И интересно, что сверху вот это вот черное покрытие, оно вообще сделано из искусственного камня. Вот, поэтому за счет этого стол достаточно тяжелый и минимально резонирует, вибрирует, что, естественно, очень важно для винилового проигрывателя.
0: И при этом очень симпатично выглядит.
1: Да. Ну и стоит, конечно, немало. Сейчас вот по акции его вместо 400 с лишним тысяч можно купить за 319 990. Ну, в общем, на данный момент это у нас самая дорогая вертушка, которая есть в салоне. Не знаю, может быть, скоро что-нибудь еще эдакое привезем. Вот. А еще один немецкий производитель, компания Dual. Между прочим, она вообще с 1900, по-моему, года существует. И компания сначала занималась часовыми механизмами, потом граммофонами. Ну вот, в итоге дожила до сих лет и выпускает изрядное количество очень достойных и качественных виниловых проигрывателей. Собственно, начальная модель CS329, стоит она 60 тысяч рублей. Это полностью автоматическое управление, но есть возможность ручного вмешательства. Вот я недавно тоже общался с клиентами, и кто-то хочет, чтобы виниловый проигрыватель все делал за них сам, а некоторые хотят: нет, я вот хочу сам там дорожку выбрать, куда я хочу поставить иголку. Не надо мне, чтобы за меня все моторчики делали. Вот, вот в этой модели эта возможность предусмотрена. Стол из МДФ, алюминиевый опорный диск, естественно, с резиновым ковриком, чтобы не резонировала пластинка и чтобы ее сберечь. Это обязательно. Головка у этого проигрывателя аудиотехника AT91. Есть у него встроенный, отключаемый, что тоже немаловажно, фонокорректор и электронное переключение скорости 33 или 45 оборотов в минуту. Следующая модель 429 у нас представлена в двух цветах. Есть черная и есть ореховый. При этом, если черный стоит 96, то ореховый 112 200. Почему-то такая разница, но вот такие нам стоимости поставщик спустил вниз, что называется. Ну и, конечно, ореховый выглядит прям сразу дорого-богато, что называется, в сравнении с обыкновенным черным. В данном случае это пленка под шпон все равно сверху. Объясню потом, почему это важно. Так вот, этот проигрыватель, он тоже автоматический, тоже с возможностью ручного управления, тоже сплошное шасси из МДФ, алюминиевый опорный диск. Но здесь головка уже Ортофон 2M Red, хорошо нам известная, одна из, наверное, самых продаваемых в мире головок. Ну, конечно, аудиотехники 95 продается больше, я так думаю, но она и дешевле, чем 2M Red, поэтому такая вот ситуация получается. Ну, вообще, конечно, неудивительно, что используют Dual Ортофон, благо рядом страны находятся, и Ортофон много для кого свои головки поставляет, для многих производителей виниловых проигрывателей. Тоже у него есть встроенный отключаемый фонокорректор. Здесь уже есть три возможности скорости: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. И старшая модель, которая у нас есть из дуала, это 529 проигрыватель, который тоже у нас представлен в Орехе, но там уже идет прям натуральный шпон. Кстати, да, забыл сказать, что все дуаловские проигрыватели, которые у нас, как, кстати, и Clear Audio, про который мы до этого говорили, они все пасиковые. То есть специальный такой ремешок, который вращает диск. Стол 529-го проигрывателя находится еще на специальных таких резиновых опорах, которые уменьшают всевозможные вибрации. У этого проигрывателя более, так скажем, сложный тонар на прецизионных подшипниках. Алюминиевый диск, естественно, тоже с резиновым ковриком. Те же три варианта переключения скорости. Отключаемый фонокорректор. И вот появляется еще одно новшество. Это Bluetooth-передатчик с поддержкой кодека aptX HD. Головка у этого проигрывателя тоже Artaphone 2M Red. Ну и вот сам стол тоже, напомню, что уже идет из шпона, и выглядит он, конечно, очень красиво. Ну, предлагаю немножко отвлечься и послушать музыку из наших новых поступлений.
0: Тут у нас Тиль Линдеман, как я понимаю, это сингл, да?
1: Да, полюбил он тоже это
0: Alles
1: дело.
0: Alles under sich, что ли, я не знаю.
1: Alles under sich. И это можно перевести как «все меняется». При этом на этой пластинке, точно так же, как и на CD-диске, две песни, и они отличаются по длине и даже по названию. То есть, если одна «Alles ändert sich», то вторая называется «Alles ändert sich ich nicht», что можно перевести как «все меняется, а я нет». В общем, любопытное творение от Тиля. И на самом деле вышла эта песня 12 декабря 2025 года в преддверии Рождества. И в отличие от «Жести во имя жести», которую творит Тиль Линдеман, тут какая-то больше меланхолии, сентиментальности, ну и определенной иронии. Собственно, песня, одна версия песни утверждает, что все меняется, а другая уточняет, что может быть, но лирический герой не меняется. В общем, слушаем Тиль Линдеман.
2: Jedes Jahr zur selben Zeit, ach, die Kinder freuten sich, sangen Lieder, es schneite noch, doch alles, alles ändert sich. Jedes Jahr zur selben Zeit, der Weihnachtsmann quält sich zur Pflicht, die Häuser sind nicht mehr verschneit, alles, alles ändert sich. Kinder glauben längst nichts mehr, wenn's auch die kleinen Herzen bricht, den Weihnachtsmann

0: Продолжается программа «Меломания». Мы проводим ее с магазином «Аудиомания» на «Марата 40». Продолжаем наш разговор о виниловых проигрывателях, которых очень много. Разные цены абсолютно на них, от относительно доступных до совершенно недоступных, на мой взгляд, конечно же. Но я уверена, что раз они есть, значит, кому-то это надо, потому что, ну, выглядят они, во всяком случае, очень солидно. Я думаю, что и звучат так же.
1: Да, и к тому же все они представлены, так скажем, у нас разные подходы к строению виниловых проигрывателей. И каждый может подобрать себе по душе, кому что больше нравится. Вот, например, у нас есть такой проигрыватель от компании FIO, которая больше известна по всяким портативным плеерам, по MP3-плеерам. И вот мы с тобой, по-моему, уже год два, что ли, назад, наверное, как раз обсуждали, когда вот обсуждали эти виниловые проигрыватели, которые выпустила компания FIO. Они выпустили две версии, одна с Bluetooth, другая без. Ну, вот у нас есть Bluetooth-ная версия, черный стол, и он весьма интересный. То есть компания тоже решила подойти к вопросу по-своему. И этот проигрыватель, он с полностью автоматическим управлением. Он не подразумевает никакого апгрейда. У него не отключается MM-фонокорректор. Ну, головка там стоит, известная тоже аудиотехника AT3600. Кстати, наверное, вот это все-таки самая продаваемая головка в мире. Она очень много какие виниловые проигрыватели комплектует. И ее достаточно просто поменять, если там сломалась, или уже просто давно работает, срок вышел, неплохо было бы поменять. Ну, тут, в принципе, грубо говоря, саму вставку поменять можно, но сделать апгрейд головы или уж тем более поменять тонарм невозможно. Мало того, там даже нет возможности настроить прижимную силу. Подразумевается, что все, как бы вот ты вот достал проигрыватель из коробки, включил и слушаешь, и больше ни о чем не волнуешься. Имеет право на жизнь такой подход, как мне кажется. И получилось очень интересно. Еще у этого стола есть определенные свои такие фишечки. Ну, Bluetooth'ом тут ничем никого не удивишь. То есть Bluetooth-передатчик в нем есть, и можно звук сразу передавать на какую-то либо активную колонку, либо на наушники. Вот. А что у него есть эдакого, так это пульт дистанционного управления. Чего нету ни у кого. Ну, тут как бы, в принципе, отчасти, конечно, напрашивается, потому что, да, все автоматизировано. Но, с другой стороны...
0: Пластинку он не перевернет.
1: Ну, пластинку не перевернет, и трек не переключит все-таки, да.
0: Тоже, да.
1: Вот, но все равно виниловый проигрыватель с пультом дистанционного управления, это, конечно, прикольно. Вот, и очень такой еще интересный эффект у именно Bluetooth модели. Есть... по-моему, 7 режимов подсветки опорного диска.
0: Ох,
1: да, то есть какая прелесть. Ты слушаешь музыку, и у тебя еще к тому же подсвечивается, да, цвета музыка получается. Кстати, один из производителей, о котором как раз сейчас пойдет речь, только о другой модели, сделал то же самое. Вот, только у них еще диск такой, не знаю, акриловый, не акриловый, не знаю пока деталей спецификации той модели, которую они выпускают. Ну, скоро, думаю, что и нам расскажут, и я потом расскажу. Вот. Речь идет о компании Phase Audio. Это компания, под этим брендом выпускается продукция, разработанная по заказу российской компании, вот так вот скажем, хитро. Так вот, они выпустили этот новый стол, про который я сейчас говорить не буду, потому что я не знаю всех подробностей, а расскажу о том, что к нам как раз буквально вот-вот поступили заново замечательные музыкальные комбайны, скажем так, под названием «Адель», стоимостью, между прочим, всего-навсего 39 990. И есть у нас сейчас аж в трех цветах, это «Shadow Black», «Siberian White», «Сибирский белый», и «Ореховый». Это не просто виниловый проигрыватель. Хотя, кстати, у него фоноковектор отключаемый. То есть он, понятно, что он там есть, но он отключаемый. Но там еще есть встроенный усилитель мощности и встроенные акустические системы от компании JAMA. То есть это все вот сразу, как мы на своем, так скажем, профессиональном жаргоне называем такие штуки балалайками.
0: Ну, да, да. Ну и что, зато это сразу понятно всем людям.
1: Да.
0: Что, ни к чему, ничего тут больше не надо, никаких дополнительных задач.
1: Да, потому что мы очень часто вот сталкиваемся с тем, что приходят, особенно там молодые люди, говорят, вот я хочу это самое виниловый проигрыватель. А потом оказывается, что нужно еще усилитель, колонки, ну если они не активные, да. Вот, и сразу происходит потеря интереса к этому сложному аналоговому звуку. Вот. А тут недорогой, очень приличный проигрыватель с неплохим звучанием с учетом того, как сделан этот проигрыватель, да, потому что надо понимать, что все равно в одном корпусе сочетание трех разных устройств — это всегда очень большие компромиссы. Ну, там, кстати, сам стол отдельно развязан от нижней секции, где находятся усилители и колонки, для того, чтобы уменьшить влияние, чтобы... Ну, понятно, что колонки, естественно, они выдают звук, происходят вибрации, резонансы, все то, что не должно быть на пластинке, оно все это выдается. Вот. Но при помощи этой конструкции удается это сделать не таким, как бы... Ну, вы вряд ли это услышите, в общем. Вот такая классная штука у нас есть. Дальше мы идем к следующему российскому производителю, который прямо вот свои чертежи, что называется, разрабатывает и высылает в Китай для производства. Это компания Премьера, которая уже несколько лет нас радует всевозможными продуктами. И начинали они как раз, по-моему, если ничего не путают, именно с вертушки Премьера ЭКБТ или Эко One. Вот, то есть, соответственно, как можно догадаться, что, ну, типа, One — это первая модель, а БТ — это она же, только с Bluetooth. Вот. И до сих пор они выпускают эти модели. В свое время ЭКБТ была самой продаваемой вертушкой в Диезе. Ну, вот, не знаю, надо будет посмотреть ради интереса статистику по аудиомании. Думаю, что, конечно, тоже. Она тоже, как минимум, была в лидерах. И сейчас у нас здесь на Марата 40 есть Эко One, самая младшая начальная модель. Она по акции сейчас стоит 16 800. И есть в черном и в белом цвете. Все та же головка аудиотехника AT3600. Две скорости вращения 30 и 45 оборотов. 9-дюймовый тонарм. В общем, хороший, простой в использовании проигрывателя, с которого, опять же, можно начать знакомство с прекрасным виниловым миром. Кстати, по поводу цен я сейчас называю и уточняю, что там на многие аппараты сейчас есть акции. Чтобы не пропустить новые акции, если вдруг я про них не сказал, и вы не услышали это в нашей передаче, подписывайтесь обязательно на соцсети, на всякие каналы связи Аудиомани. Там постоянно проходят всевозможные акции, приглашения на различные мероприятия происходят. Так что следите за новостями и ВКонтакте. Можно просто на рассылку подписаться Аудиомани. В Телеграме все работает, у кого работает Телеграм. Ну и даже, по-моему, в Максе тоже канал создан. Так вот, продолжаем. Соответственно, ЭКБТ сейчас тоже по акции есть. 17 800 черный, 18 800 белый и без акции 23 800 желтый. Желтый виниловый проигрыватель выглядит, конечно, потрясающе. У нас он еще стоит рядом с колонками Davis Acoustics с желтыми кевларовыми динамиками. И выглядят они, конечно, здорово. Ну, понятно, ЭКБТ от Echo One отличается наличием Bluetooth-передатчика, что позволяет сразу передавать звук на Bluetooth-совместимое устройство. Следующая модель по старшинству у премьеры – это Delta. И 25800 сейчас она стоит. И 25800 сейчас она стоит по акции. Есть у нас и черные, и белые. Там уже

относительно недавно к нам приехала, пока только в одной вариации, поэтому я только про нее скажу. Эта модель называется Ultra X. Она сейчас по акции стоит 18 800. Что это такое? Это в некотором роде улучшенная модель Echo. Там улучшена податливость тонарма, потому что изменили его конструктив. Действительно, к Эко периодически бывали нарекания к тому, что он там очень медленно опускается, что-то такое. Здесь эта проблема устранена. Корпуса белых и черных вертушек, потому что еще, естественно, будут уже ореховые. Вот. Так вот, корпуса белых и черных, они покрашены лаком. И в комплекте идет, ну, такого начального хай-файного уровня сразу межблочный кабель, что тоже приятно. Ну и, конечно, то, что сейчас стало актуально, полностью русифицированный, то бишь название премьера теперь написано кириллицей. Вот, соответственно, в линейке Ultra есть еще XL и XXL модели, которые отличаются уже наличием встроенного фонокорректора, которого в XE нету, и, соответственно, Bluetooth-передатчика и USB-разъема для оцифровки винила, которые есть в модели XXL. Вот, и перед следующей музыкальной паузой еще расскажу про то, что у нас есть два проигрывателя от компании Project, тоже известный европейский производитель, который радует нас очень качественными проигрывателями. И у нас есть две недорогие модели. Самый, так скажем, простой, по-моему, даже в принципе на данный момент самый простой проигрыватель Project A1.2 Black Pick It MME. Вот так он называется. В этом названии зашито, что там используется MM-звукосниматель Pick It MME. Это на самом деле специально сделанный для Project аналог одной из моделей ортофона. Project с ортофоном всю жизнь постоянно взаимодействовали, и вот сделали такие специальные модели именно для Project. Сейчас по акции этот проигрыватель стоит 59 990. Что у него есть? У него есть автоматическое управление воспроизведением пластинки, поэтому для начинающих меломанов это, конечно, приятный бонус. У аппарата сплошное шасси, алюминиевый опорный диск, легкий тонарм, головка уже установлена, как я и говорил, встроенный фонокорректор есть у этого проигрывателя, то есть вот то, так скажем, с чего компания Project считает, нужно начинать прослушивание винила. Крышка в комплекте идет, поэтому больше для него, кроме усилителя и колонок, ничего не надо. Ну, компания Project, она уже, так скажем, во многом, что называется, более такая прям трушная, хай-файная, и она понимает, что все эти вещи все-таки должны быть раздельны. Ну и посложнее проигрыватель есть у нас из самой популярной, наверное, линейки дебют проджектовской. Проигрыватель дебют EVO 2, опять же, с головкой от ортофона Pick It MM, только уже EVO. Более дорогой, более серьезной головкой. Интересно еще название цвета у данного проигрывателя. Satin Steel Blue. То есть какой-то стальной синий цвет. При этом сатиновый. То есть не блестящий, а такой. Вот. Проигрыватель стоит 85 тысяч. У него тоже пасековый привод, но полностью ручное управление. Никакой автоматики лишней. Все ручками-ручками. Две скорости вращения. 33 и треть. И 45 оборотов в минуту. Алюминиевый опорный диск. Прямой тонарм. 8,6 дюйма из карбона. С интегрированным шеллом. Опять же, в комплекте есть пылезащитная крышка. И приятно, что также в комплекте имеется специальный фонокабель Connected E. Это Project сам их производит.

0: очень качественный кабель, и, ну, приятно, что он уже идет в комплекте к этому проигрывателю. Ну, а теперь музыка.
1: Наконец-то, Пол Гилберт. Дождались, да. Виниловая пластинка, замечательный Пол Гилберт, музыкант группы Мистер Биг, супергитарист, высокий, с длинными пальцами, веселый парень, который когда-то у нас бывал в студии. И его новый альбом, в котором, кстати говоря, помимо того, что он гитарист, он еще и поет теперь.
0: Да, да. И знаешь, как расшифровывается название?
1: Рок?
0: Брок.
1: Нет.
0: Это Washington's Rules of Civility. Ага. То есть правила вежливости Вашингтона. Угу. В общем, забавная идея родилась в голове Гилберта, когда он летел домой с последнего концерта Мистер Биг в токийском Будакане, после которого группа распалась. Угу. Вот. На борту самолета он взял брошюру со 110 правилами поведения, которые в юности переписал Джордж Вашингтон. То есть вообще, как бы, эти правила были первоначально переведены французским и иезуитским руководством по этикету в 1595 году. Вот, в общем, такая получилась полуироничная шутка. Понятно, что Вашингтон не автор этих правил, лишь скопировал. Но вот контраст между этикетом 17 века с сырым хард-роком, это, конечно, делает альбом уникальным.
1: Пол Гилберт.

0: Продолжается программа «Меломания», магазин «Аудиомания». Марата 40 находится по-прежнему. Директор магазина Денис Бердиков передо мной. Мы обсуждаем виниловые проигрыватели. Вернее, я слушаю с интересом рассказ Дениса.
1: Самое смешное, что я вообще на самом деле изначально думал про всякие аксессуары виниловые рассказать, потому что у нас тут недавно приехали чемоданчики под винил. Угу. Вот, давно не было, и причем всякие разные теперь есть, поэтому приходите, смотрите, выбирайте на свой вкус, ну или смотрите у нас на сайте audiomania.ru, они тоже все выложены. Мы как-то, я очень так широко мыслью размазался по эфиру, поэтому про следующие модели постараюсь так побыстрее сказать. Тем более, что большинство из этих моделей вы уже знаете, если слушали наши передачи. Естественно, у нас есть в наличии радиотехника «Старт», но версия, которая без Bluetooth, LP002P. Шикарный, на мой взгляд, проигрыватель для начала карьеры меломана, скажем так. Очень интересный стол, отличается от других своих одноклассников конструкции, потому что, во-первых, он на трех опорах всего находится. Некоторые считают это преимуществом, некоторые нет.
0: Да,
1: но мне, конечно, нравится то, что стол, он сразу сам по себе по массе понятно, что он это серьезная вещь. Вот. Ну, масса, в принципе, важна для многой хай-файной техники, ну и, конечно, для винилового проигрывателя, потому что он меньше вибрирует и резонирует, и звук получается чище. Все остальные подробности, если что, смотрите на нашем сайте. Он умеет все, что должен. И у него есть отключаемый встроенный фонокорректор, головка аудиотехника 3600. В общем, полный джентльменский набор начинающего винилового меломана. Недавно подъехали любимые наши тики. Причем есть самый простой, 180 БТ. Есть... А вот дальше, к сожалению, небольшая... проблема с поставками случилась у поставщика, поэтому после самой дешевой модели 180, которая сейчас 25 тысяч стоит, идет уже 400-я только модель, 280-го и трешки нету, вот, а 400-я модель уже стоит 74 700. Очень красивый, очень классный стол с пасиком. И еще подороже есть модель TN4D за 88 тысяч. Это редкость в каталоге компании TIC. Это проигрыватель с прямым приводом. Он тоже, конечно, очень классный. У него головка звукоснимателя Sumico Oyster. У него S-образный тонарм, разработанный совместно с компанией SAIC. В общем... очень красивый, хороший, качественный проигрыватель уже для тех, кто занялся винилом всерьез и надолго. Ну и, конечно, наши эксклюзивные проигрыватели, которые есть в наличии и особенно в салонах в компании Audiomania, это проигрыватели от компании Technics. Модели помладше, SL1210MK7. Уже седьмое поколение. Ничего себе, сколько выпустили они виниловых проигрывателей. Стоит она немало, 159 990. И Technics, конечно, отличается всегда тем, что у них как раз модели с прямым приводом, любимые диджеями. Ну, вот конкретно, конечно, вот эта модель, у которой еще есть специальная такая функция под названием Pitch Control. То есть это плавное изменение скорости вращения диска. И есть у нас более старшая модель SL1500C в трех цветах аж. Черный, серебристый и белый. 179 990 он стоит. Тоже проигрыватель с прямым приводом, со встроенным MM-фонокорректором, звукоснимателем Ortofon 2M-RED, S-образным тонармом 9-дюймовым. Стол у этого проигрывателя достаточно массивный, он специальным образом армирован, поэтому меньше, опять же, вибраций, резонансов, для того, чтобы не страдала наша музыка. Электронная регулировка скорости, три варианта оборотов в минуту, 33, 45, 78, и функция автоматического подъема тонарма. Вот такие у нас шикарные есть проигрыватели в наличии. Еще пару моделей я даже опустил за кадром. И это все можно увидеть у нас на Марата 40. Поэтому приходите к нам. Если к нам прийти не получается, то смотрите все на сайте audiomania.ru. Ну, также смотрите, каталоги теперь уже там оперативно пополняются по виниловым пластинкам и по CD-дискам. И у нас еще последняя композиция на очереди от группы Lamb of God.
0: Содержит ненормативную лексику.
1: Ну, так бывает, потому что это же все-таки американская хэви-металлическая группа из Ричмонда, штат Вирджиния. Альбом называется Into Oblivion, то есть в небытие или в забвении. Название созвучно с тематикой песен. Речь идет о мире, который, по мнению группы, движется к небытию. Отсюда агрессия. Ну, вот все, что нужно хэви-металу, есть в этом альбоме.
0: Ну что ж, тогда на сегодня все. Денис, большое тебе спасибо за рассказ. Сегодня у нас был большой обзор виниловых проигрывателей. И виниловая музыка. Музыка с винила звучит в нашем эфире. На сегодня все. Это была программа «Меломания». Денис Бердиков, директор магазина «Аудиомания». И до встречи в эфире.
1: Спасибо за внимание и до скорой встречи.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 313 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 16 человек, в том числе 3 детей. По мототранспорту за сутки всего 7 ДТП с пострадавшими 2 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В предстоящие выходные и праздничные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «For the Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио. Санкт-Петербург.

0: Да ты с ума сошла.
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Обстановка.
1: Уважаемые авто и мотолюбители, по оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 313 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 16 человек, в том числе 3 детей. По мототранспорту за сутки всего 7 ДТП с пострадавшими 2 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В предстоящие выходные и праздничные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Моторадио.

0: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытания, чем ехать.
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Это Илья Шанин.
8: Это Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Ближе Лефрис Болгар.
11: С вами Олег Капхай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это интересно.
14: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
13: если там аккуратно пройти, посмотришь, там там дорога,
14: а дальше,
15: Группа «Битлз» на Моторадио.
16: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
17: «Apple Jam».
18: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 8 мая 1945 года в пригороде Берлина, Карлсхорсте, в 22 часа 43 минуты по центральноевропейскому времени, что соответствует 0 часам 43 минутам по московскому времени, был подписан окончательный акт о военной капитуляции Германии. От имени германского Верховного Главнокомандования акт подписали начальник штаба Верховного Главнокомандования Вермахта генерал-фельдмаршал Кейтель, главнокомандующий военно-морскими силами адмирал фон Фриденбург, генерал-полковник авиации Штумпф. Советский Союз представлял заместитель Верховного Главнокомандующего, маршал Советского Союза Жуков, союзников, главный маршал авиации Великобритании Теддер. В качестве свидетелей присутствовали командующий стратегическими воздушными силами США генерал Спац и главнокомандующий французской армией генерал Делатер де Тессиньи. Именно из-за разницы в часовых поясах в Европе День Победы празднуется 8 мая, а на территории СССР 9 мая. Никаких других причин нет. Всего вам доброго, с праздником и оставайтесь вместе с нами.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Это можно как-то просчитать? Ну, например, вы стоите в магазине «Максидом», ну, к примеру, и видите какую-то лебедку, и понимаете, что она стоит, скажем, там, $1000. И вот и прикидываете про себя, так, вот, можно купить вот за 300, но она такая, вот, может там вот так подвести в каких-то ситуациях. Лучше я фиг с ним заплачу больше денег, но оно отобьется потом к вопросу об оборудовании фургона. Вы как-то примерно так рассуждали?
2: Ну, сложный достаточно вопрос, линейно.
1: Слушайте, если это секретная информация?
2: Нет, она не то, что секретная, это не дважды два. То есть, безусловно, когда мы рассчитывали экономику своего бизнеса, мы, конечно, закладывали, какие затраты мы должны отбить. И понятно, что все оборудование, которое покупалось и ставилось, оно при этом учитывалось.
1: Тем более, что... самой лебедкой пример. Если лебедку купили дешевую, и она у вас 2-3 раза сломалась за тот период, который подороже работала бы безотказно, ну, то это что же, наверное?
2: Я бы опять перевернул этот момент чуть в другую сторону, да, неважно, через сколько сломается лебедка, важно, когда она сломается, потому что если она сломается в момент, когда мы грузим дорогой мотоцикл, и из-за обрыва троса мы уроним этот мотоцикл, вот репутацию мы уже не купим ни за какие деньги. Поэтому для нас важно, чтобы процесс шел безопасно, как погрузки, так перевозки, так и выгрузки. Если она там где-то потом захандрит и сломается, полбеды, там, починим, поменяем, да, но она не должна нас подвести в момент работы. А, соответственно, здесь мы не пытаемся экономить. Мы при выборе оборудования тоже делаем ставку на качество.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
7: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
8: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: хорошего настроения.
1: Здравствуйте, мальчики и девочки с крыльями и без, любители рок-музыки и сочувствующие. Это Марон на Моторадио с программой «Создатели».
2: Мы продолжаем рассказ о группе Rainbow. Проходили прослушивание кандидатов на роль вокалиста. Ни одна кандидатура Блэкмора не устраивала. И тогда Блэкмор решил предложить место вокалиста Иэну Гиллану, поскольку успех группы Гиллан не ускользнул от внимания Ричи. Гитарист появился на шоу в старом лондонском клубе Mercury, а затем пригласил Яна присоединиться к Rainbow. Мы выпили немного, и это было вполне дружелюбно, вспоминает певец. Ричи сказал: «Ты должен быть в моей группе». Гиллан ответил: «Нет, спасибо. Сейчас я очень счастлив. Почему бы тебе не присоединиться к моей группе?» Блэкмору ничего не оставалось, кроме как положиться на случай. Работа над альбомом продолжалась без вокалиста. Грэм Боннет в то время занимался записью сольного альбома и ничего не знал про Rainbow. Случайно, примерно в то же время, он отклонил предложение присоединиться к Sweet в качестве замены Брайану Коннелли, полагая, что он плохо подходит для этой работы. Ричи Блэкмор попросил Боннета спеть «Mistreated». Остался доволен исполнением и предложил ему место вокалиста в «Rainbow».

В апреле, когда все юридические тонкости были улажены, Грэм Боннет стал полноправным участником Rainbow. Роджер Гловер вспоминал: «К тому времени, когда мы нашли Грэма, мы почти закончили с альбомом. Я играл на басу и написал все песни с Ричи. Он сказал: „Почему ты до сих пор не в группе?“ Я сказал: „Меня никто не приглашал“. В конце концов, он сказал: „Хочешь присоединиться к Rainbow“? И я это сделал. В апреле 1979 года Rainbow в обновленном составе перебралась на Long Island в студию Kingdom Sound. Там Роджер Гловер взял на себя ответственность написать несколько текстов песен. Боннет также принимал участие в работе над текстами, написанными Гловером, но ни в одной композиции не был отмечен как соавтор. Этот факт дал впоследствии повод говорить, что Боннет просто не способен сочинять тексты и мелодии. Кози Пауэлл, с этим не соглашаясь, утверждал, что Боннет написал большую часть «All Night Long». К концу июля новый альбом Rainbow, получивший название «Down to Earth», название альбома словно бы указывало на то, что группа обратилась к более зимним вещам – рок-н-роллу, сексу и пьянкам. Поступил в продажу, ушедший из группы Dio отдал должное пение Боннету. Турне по Европе, запланированное в начале на август, началось в сентябре. В ходе него Rainbow играли с группой Blue Oyster Cult. Rainbow дали концерты в Швеции, Дании, Германии, Франции, Бельгии, Голландии и Швейцарии. И первый в этом составе концерт в Англии, в городе Ньюкасл. 29 февраля, после выступления на арене Уэмбли, Блэкмор, в отличие от остальных музыкантов, отказался выйти на бис. В итоге прямо на сцене между гитаристом и его коллегами произошла стычка. Поскольку на этом концерт и завершился, раздосадованные зрители принялись швырять на сцену сиденья. По словам самого Блэкмора, он почувствовал в тот вечер, что не сможет выйти к публике и вообще ощутил отвращение ко всему, что делал.

После японских концертов музыканты вернулись домой, чтобы отдохнуть и подготовиться к фестивалю Monsters of Rock Festival, намеченный на 16 августа, где Rainbow были хедлайнерами. На фестивале перед 60 тысячами зрителей помимо Rainbow выступили Scorpions, Judas Priest, April Wine, Saxon, Rio и Touch. Запись фестивального концерта группы некоторое время планировалось выпустить в качестве двойного альбома. Но после того, как были отпрессованы пробные экземпляры, от идеи отказались. Обозреватель журнала Classic Rock назвал выступление группы в Донингтоне беззубым и тусклым, шоу омраченным Боннетом, забывшим слова песни «Stargazer». Этот концерт оказался последним выступлением в группе Кози Пауэлла, который уже на следующий день по окончании фестиваля покинул состав. Барабанщик сказал, что когда он впервые присоединился к Rainbow, у группы был драйв, и она должна была доказать свою точку зрения. Но через некоторое время он наблюдал, как группа остывает и теряет свои амбиции, свою страсть. Дон Эйри сказал мне, что он едет домой и покидает группу. Поэтому я сказал, что тоже собираюсь уйти. Я поехал домой в Лос-Анджелес. А Дон остался. Они попросили меня вернуться, но я не хотел. Я уволился из Rainbow по телефону. Я действительно думал, что группа закончилась. Но, оглядываясь назад, я должен был это сделать. Я имею в виду, что даже мои родители спросили меня, «Что, черт возьми, ты там делаешь?» — говорил Грэм Боннет. Впоследствии Грэм Боннет сожалел о своем решении покинуть группу. Джо Лин Тернер, на которого упал выбор, сидел в тот момент без работы, поскольку у группы «Фанданго», с которыми он выступал прежде, было похищено все сценическое оборудование, и он безуспешно пытался найти себе новую работу. Первоначально в качестве гитариста в группе, которая имела бы контракт. По словам Тернера, причиной неудач был тот факт, что он каждый раз затмевал вокалиста, главного человека в группе. Оказывалось, что я пою чересчур хорошо, играю чересчур хорошо, и я всегда получал отказ. Тогда Тернер решил, что ему нужна собственная группа, в которой он смог бы стать лидером на сцене. Я точно знал, кто мне нужен. Блюзовый певец, кто-то, кто бы чувствовал то, о чем поет, а не только бы орал во всю глотку. Джо как раз тот человек. У него столько идей и песен, сколько у меня никогда не было. Я хотел найти кого-то, кто будет развиваться в группе. Свежая кровь, энтузиазм. Я тупею от людей, которым не нужно ничего, кроме денег. Новый день, новый доллар. Я хотел прежде всего идеи, а остальному научим. Ричи Блэкмор говорил о Тернере. 6 февраля 81 года вышел очередной альбом группы «Difficult to Cure», пластинка стилистически пестрая, явно рассчитанная на коммерческий успех. Компания Polydor, отреагировав на возросшую популярность группы, переиздала сингл «Kill the King», а также первый альбом группы «Ричи Блэкмор's Rainbow».

декабре вышел сборник The Best of Rainbow, достигший 14-й позиции в Британии. 1 декабря того же года стало известно, что из группы уходит Дон Эри. По словам музыканта, группа стала слишком трансатлантической, и он решил уйти сам, чтобы его не подвинули. Вместо него Блэкмор взял 21-летнего американца Дэвида Розенталя, пленка с концертом которого ему как-то попалась в руки. В начале 82 года группа отправилась в канадскую Ли Студио для записи нового альбома. Большая часть материала была к этому времени написана, поэтому процесс записи занял 6 недель, а микширование продолжалось месяц. Работа шла легко. Роджер Гловер говорил, что получил удовольствие от записи альбома. Особой важностью этот альбом оказался для Тернера, поскольку многие говорили, что вокалист не подходит для Rainbow, и он всячески стремился доказать обратное. 25 апреля 83 года Бобу Родинелли позвонил Брюс Пейн и сообщил, что в его услугах больше не нуждаются. Пришедший ему на смену барабанщик долго в группе не продержался, поскольку как раз в те дни начались переговоры о воссоединении Deep Purple, и Ричи распустил группу. Спустя месяц переговоры зашли в тупик. Rainbow собрались вновь, и за ударные сел Чак Бюрги. 25 мая The Sweet Silent Studios начала запись нового альбома Bent Out of Shape. Микширование, как и в случае с предыдущим альбомом, было произведено в Нью-Йорке. 6 сентября пластинка поступила в продажу. Одновременно с релизом началось турне Rainbow по Англии и Скандинавии. Stargazer из репертуара пришлось исключить. Песня Тернеру не подходила. В ноябре начались американские гастроли группы, но часть концертов пришлось отменить. Ровно как и запланированный на февраль тур по Европе. В марте группа отыграла 3 концерта в Японии. Последний из них, проведенный с участием оркестра в зале Будокан, был заснят и впоследствии выпущен под названием Live in Japan. В апреле было объявлено о расформировании Rainbow в связи с воссоединением Deep Purple.

0: И в заключение желаю вам читать мои книги, слушать мои песни и смотреть мои блоги. Искренне ваш Марон. До новых встреч в эфире.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. Предстоящие выходные, праздничные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Моторадио. Rock music for bikers.

0: Another six pack.
1: La production est la analyste financier associé.
2: Окно, Париж.
3: Sont très mal classés dans notre classement.
2: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
4: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. «Среда джаза».
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.

Я притворюсь, что я избавился от печали. Сделаю вид, что зло – это добро. День твоей свадьбы будет завтра, но сегодня ночью не будет слез. Американский певец, автор песен, гитарист, член зала славы кантри-музыки Рэй Прайс открыл сегодняшний выпуск программы «Country Time» на Моторадио с песней 40-х годов. Сегодня в программе продолжаем знакомство с так называемыми кантри-стандартами, то есть песнями, которые были настолько популярны, что исполняются и по сей день разными артистами. Классика кантри-музыки. Сегодня это песни 30-х-40-х годов. И далее в программе песня 1929 года «Waiting for a Train» – «В ожидании поезда», написанная и записанная Джимми Роджерсом. Хотя она появилась гораздо раньше, чем в 29-м году, появилась она в 19 веке в Англии, ну а позже она публиковалась в разных песенниках на протяжении многих лет и с вариациями текста. Роджерс, который был знаком с мелодией, переработал ее, и она стала одной из его самых популярных песен, поскольку ее содержание очень соответствовало событиям тех лет, то есть временам Великой депрессии США.

Джимми Роджерс, «Waiting for a Train». Далее в программе американский певец и киноактер, представитель жанра кантри-вестерна Марти Робинс с классической американской ковбойской песней, написанной калифорнийским ковбоем Керли Флетчером и впервые опубликованной в 1915 году как стихотворение под названием «Разбойник Бронча». Она стала настолько популярной в 30-е годы, что позже вошла в сотню лучших западных песен всех времен. В песне рассказывается история довольно хвастливого погонщика лошадей, который встречает на своем пути девушку.

The Ames Brothers, братья Эймс, американский вокальный квартет, образовавшийся в 1948 году в штате Массачусетс и имевший большой успех в США в первой половине 50-х годов. А песня «Tumbling Tumbleweeds» написана была Бобом Ноланом в 30-е годы, и она получила известность благодаря одноименному фильму 1935 года. Следующий кантри-стандарт – это песня «Uncle Pen» в исполнении Билла Монро, который, кстати, является автором этой песни. Песня посвящается его дяде, его музыкальному наставнику по имени Пендлтон Ван Дивер. Сам Билл Монро – легенда блюграсса. Американский певец, исполнитель на гитаре, мандолине, отец музыки блюграсс, как его называли. А это музыкальный жанр, который получил свое название от руководимого Биллом Монро ансамбля Bluegrass Boys, который, в свою очередь, был назван в честь родного штата музыканта Кентукки. Он написал много песен, которые стали хитами не только кантри, но и рок-н-ролла, поэтому он был внесен в зал славы рок-н-ролла и в зал славы кантри. Билл Монро, «Uncle Pen».

К этой песне «Uncle Pen» мы еще вернемся в конце программы, а сейчас Боб Уиллс, представитель прародителя кантри вестерн-свинга. Он считается одним из родоначальников этого жанра, за что получил прозвище «Король вестерн-свинга». «Take me back to Tulsa» – «Верни меня в Талсу». Эта песня сначала появилась как скрипичная мелодия Боба Уиллса, и она была настолько популярна во время его концертов, что Уиллс и Томми Дункан, вокалист, добавили слова и записали ее уже как песню в начале 41-го года. Песня получила свое название от припева «Забери меня обратно в Талсу, я слишком молод, чтобы жениться». Ну а по содержанию она представляет собой серию несвязанных рифмованных куплетов, что-то вроде «маленькая пчелка опыляет цветок, большая пчела получает мед, негр поднимает хлопок, белый получает деньги». Современные варианты песни, как правило, используют строчку «бедный мальчик собирает хлопок, богатый человек получает деньги». Итак, Боб Уиллс и его техасские плейбои «Take me back to Tulsa».

0: Tommy.
1: Little bee sucks the blossom.

Далее очень душевная песня «That Silver Hired Daddy of Mine». Это «Мой седовласый папочка». Первый хит Джина Отри, американского ковбоя, члена музея и зала славы кантри. Песня была написана в соавторстве с Джимми Лонгом в 1931 году. Эти стихи адресованы пожилому отцу рассказчика, который хочет отплатить ему за все неприятности, что причинял ему в детстве. «Если бы я мог стереть эти морщинки с твоего лица и вернуть золото твоим волосам, если бы Бог только даровал мне силу просто перевернуть страницы времени, я отдал бы все, что у меня есть, если бы мог, чтобы искупить свою вину перед моим седым папочкой. Но я знаю, что для этого уже слишком поздно». Итак, Джин Отри.

Джинотрия «That Silver Hired Daddy of Mine». Далее «Carter Family» – «Семья Картеров». Одни из первых звезд кантри-музыки, которые оказали огромное влияние на развитие жанра. Трава столь же зеленая, небо такое же синее, день такой же яркий, птицы тоже поют, ты мой цветочек, этот цветущий в горах для меня, ты мой цветочек, цветущий для меня. Ну вот что-то в этом роде. Поется в песне «You are my flower».

Италии в программе «Бинг Кросби» с версией песни 1945 года «Су Сити Сью». Песню написали Рэй Фридман и Дик Томас, который ее исполнил в 1945 году. Она стала хитом номер один. Ну а самая успешная запись была сделана уже Бингом Кросби, который записал ее в 1945 году. В ней поется «Я вел стадо крупного рогатого скота вниз».

Бинг Кросби «Сью Сити Сью». И, наконец, «Теннесси Вальс». Песня, написанная в 1947 году Редом Стюартом и Пиви Кингом. В 50-м году в исполнении Патти Пейдж песня возглавила хит-парад Билборда и стала всемирным хитом. Что касается Патти Пейдж, я посвящала ей программу «Полчаса ретро» на прошлой неделе, так что вы можете найти ее запись. «Теннесси Вальс» стала одним из величайших бестселлеров всех времен, а в 1965 году был объявлен вторым официальным гимном штата Теннесси. «Я танцевал со своей дорогой вальс Теннесси, когда я увидел старого друга, я познакомил их, и пока они танцевали, мой друг украл у меня мою возлюбленную. Я помню ночь и вальс Теннесси, теперь я знаю, как много я потерял». Потерял свою малышку в ту ночь, когда играл прекрасный вальс Теннесси. Но эта песня исполняется как от мужского лица, так и от женского. Патти Пейдж.

Это была программа «Country Time». С вами была автор и ведущая программы Александра Ромашова. И в завершении снова «Uncle Pen» в исполнении на этот раз Леона Рассела, который очень часто исполнял ее на своих концертах. И я сегодня решила поставить именно концертную версию этой песни, потому что вживую она звучит особенно задорно. Итак, Леон Рассел, «Uncle Pen». Всего доброго и до встречи в эфире.

talking. Here's Andy.

Fiddle on high, brain, head talking, head saying.

0: Country Time
1: на Моторадио. Вы слушаете Моторадио.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Tous les amateurs de musique.
4: Podcasts de Motorradio.
3: Radio populaire.
4: Motorradio station. Favorite radio.
5: You can listen in our podcasts on Podster FM and Motorradio online official website.

0: St. Petersburg. Best.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
2: Моторадио – это лучшее из классического рока, много блюза и, конечно, новинки, которыми регулярно пополняется наша фонотека. Моторадио – это современное профессиональное онлайн-радио с долгой историей, берущей начало из времен радио «Рокс». Это программа для мотоциклистов, автомобилистов и сочувствующих. Мотоклубы, мотопутешествия, мото- и автоспорт, анонсы и постфактумы, гости студии, видеотрансляции прямых эфиров и большая коллекция подкастов. Моторадио – это авторские музыкальные программы от известных петербургских радиоведущих. История рок-музыки, новая музыка, редкая музыка. Круглосуточное вещание 7 дней в неделю. Добро пожаловать на Моторадио.

час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.